Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей.

0: Пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 13 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метра.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 7:11. Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Я рада приветствовать вас. Сегодня среда, день холодный. Одевайтесь потеплее. Ну и, конечно, будем согреваться самыми жаркими летними хитами на 98.9 FM. Впереди у нас гороскоп. Он прозвучит буквально через несколько минут. Ну а я желаю всем прекрасного пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас мы узнаем, каким будет день с точки зрения звезд. Гороскоп на сегодня, среду, 13 мая. Овны. К середине недели скопится немало задач, но вы успешно справитесь с перегрузками на работе. Тельцы. Меньше слов и больше действий. Таков принцип этого дня. Старайтесь устраивать обсуждения только важных вопросов и делать звонки только по делу. Близнецы. День практичности и стратегических решений. Распределите ресурсы и сделайте запасы на будущее. Раки. Сегодня будет много поводов для улыбок. Улыбайтесь больше, это вам очень идет. Львы. Не стоит надеяться на то, что все получится само собой. Да, вы наладили все процессы, но лучше лично проконтролировать результат. Девы. Стоит поэкономить силы и энергию. Вы взяли на себя слишком много задач. Не гонитесь за рекордами. Лучше делегировать какие-то вопросы. Весы. Некоторые коллеги могут критиковать вас за перфекционизм, но вы будьте требовательны и стойте на своем. Вам потом еще спасибо скажут. Скорпионы. Прошлые попытки и эксперименты принесут желаемый результат. Все было не зря. Воспользуйтесь наработками и сэкономьте время. Стрельцы. Поддержка близких – вот что сегодня станет источником вдохновения. Будет достаточно даже небольшого разговора или дружеского привета. Козероги. Проекты набирают обороты и требуют вашего активного участия. Пора включаться на полную. Водолеи. Хороший день. Как на работе, так и в домашних делах. У вас получится видеть позитив даже там, где, казалось бы, его нет. Рыбы. Вам сегодня придется самим себя развлекать. Коллеги и друзья будут слишком заняты для совместных приключений. Но вы умеете проводить время наедине с собой. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 13 мая.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Я рада, что вы просыпаетесь в компании нашей любимой музыки на радио «Лето». И приветствую вас. Напомню о том, что наше шоу начинается в 7 утра, а недавно оказалось, что этому есть еще и научное основание. Почему нужно просыпаться как раз к началу? Все включено шоу. Расскажу буквально через несколько минут.
1: Все включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:40. Всем доброе утро, меня зовут Романа. Как всегда, встречаем утро в хорошей компании, поднимаем друг другу настроение. Надеюсь, все уже выспались и в бодром расположении духа. Для хорошего настроения как раз рекомендуется просыпаться пораньше, в районе 7 утра. А вот полежать подольше и вставать попозже далеко не всегда означает хороший отдых. Все дело в том, что у гормона, который отвечает за пробуждение, есть четкий суточный режим. Его уровень начинает расти ближе к утру, а к 7 достигает пика. Поэтому подъем в это время помогает организму проснуться, повышает бодрость, мобилизуется энергия и включается внимание. Те, кто встают рано, ловят эту волну и чувствуют прилив сил. Но тут важно постоянство графика. Когда в будни мы встаем рано, примерно в одно время, а в выходные решаем выспаться и немного сдвигаем час подъема, возникает рассинхрон между биологическими и социальными часами. Как будто на самолете в другой часовой пояс улетели. Это состояние характеризуется более слабой концентрацией, худшим настроением и метаболическими сбоями. Именно поэтому, несмотря на долгий сон, можно проснуться все равно тяжелым и разбитым. Бодрость на весь день даст именно ранний подъем на постоянной основе. Не могу не поддержать эту мысль, ведь если рано вставать, как раз будете успевать к началу «Все включено» шоу. Оставайтесь на 98.9 FM, впереди много интересного.
1: Все включено шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeopleBlaster.f 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газету. Эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 8.

На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 13 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Я приветствую всех. Доброе утро. Меня зовут Романа. Давайте согревать друг друга в это даже пасмурное утро и создавать по-настоящему летнее и солнечное настроение. У нас для этого есть самые жаркие хиты, а у вас солнечная улыбка. Можем так начать свой день. К концу этого часа в игре «Не шведский стол», чтобы разогреть ваши сердца, подарю пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема» «АЛЛАТЫРЬ». Ну а через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире сегодня, в среду, 13 мая.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро. Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 13 мая – Всемирный день одуванчика. Хоть огородники и скажут, что это вредный сорняк, но что касается позитивного символа весеннего и летнего настроения, одуванчик – прекрасный кандидат, по-моему. А еще и желание можно загадывать, сдувая пушинки. Отличный повод вспомнить детство. Вкусный повод на сегодня отмечаем Международный день хумуса, другими словами, нутовой пасты. Это интернациональное блюдо. Израильтяне, турки, сирийцы, ливанцы и египтяне до сих пор спорят, кто его изобрел. Хумус, как сейчас модно говорить, стал настоящим суперфудом 21 века. Он богат белком, клетчаткой и полезными жирами. Подходит, например, и вегетарианцам, и тем, кто избегает глютена. Так что, если не пробовали это лакомство, самое время начать. Есть сегодня и несколько профессиональных праздников. Начнем со Всемирного дня управления объектами. Здания, сервисы и прочая инфраструктура – все это требует грамотного менеджмента. Если у вас в офисе чисто, горит свет и работает лифт, имеет смысл поблагодарить невидимых героев, кто все это обеспечивает. А еще сегодня Всемирный день футбольного тренера. Очень сложная профессия, как по мне, ведь выигрывает всегда команда, а в случае проигрышей все шишки сыпятся на тренера. Но мы-то знаем, кто стоит за большими победами. Поздравляем всех, кто кует победы. Из исторических дат выделим указ об основании первого банка в России. 13 мая 1754 года это было. Так что банкиров тоже сегодня поздравляем. Вот такая праздничная картина на сегодня. Что бы ни отмечали вы, мы присоединяемся к поздравлениям и желаем вам прекрасного настроения. Ну а впереди у нас рубрика «Слово дня». Она прозвучит через несколько минут. От Кати Савельевой мы узнаем новое слово и будем расширять словарный запас.
1: Все включено шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт people.blaster.f. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – пергола. Звучит как-то по-итальянски, и это не случайно. Пергола – это легкая конструкция в саду или у дома, такие столбы с решетчатым перекрытием, без глухих стен. Пергола защищает от солнца, дает мягкую тень, зонирует пространство и служит опорой для вьющихся растений. История у нее древняя, такие постройки делали еще во времена Римской империи, чтобы виноградная лоза не лежала на земле, а красиво тянулась вверх. Сегодня перголы ставят на террасах, в садах, у зоны барбекю или отдыха, делают из дерева или металла, иногда добавляют тент или ламель от дождя. В общем, пергола – это когда до отпуска еще далеко, а уголок для красивой тени уже есть. Ну а я тем временем готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург! Хочу согреть и порадовать вас подарками. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У вас есть возможность выиграть пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ». Чтобы их получить, необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получаете себе билеты в кинотеатр. Всех киноманов призываю звонить прямо сейчас. 23 90 98 и 9. Удачи! Все
1: включено, шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Анжелика.
0: Анжелика, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». У вас есть сейчас возможность выиграть билеты в кинотеатр. Часто в кино ходите?
1: Да, я люблю кино.
0: А какой любимый жанр у вас, расскажите, пожалуйста?
1: Жанр про детективы и про любовь.
0: Ой, достаточно серьезные фильмы вы предпочитаете. Ну что ж, давайте тогда сейчас попробуем выиграть билеты. Готовы отвечать на вопрос?
1: Да.
0: Сегодня день одуванчика, и вопрос связан будет с этим растением. У одуванчика съедобно все – листья, корни, бутоны и цветы, поэтому из него готовят массу блюд. Вам нужно угадать то, чего из одуванчиков пока не готовят – салат, варенье или колбасу.
1: Колбасу.
0: Совершенно верно. Колбасы одуванчиковой пока не встречали. Вот такой замечательный весенний цветок приносит вам победу. И вы получаете пару пригласительных в «Континент Синема АЛЛАТРЬ».
1: Ура!
0: Ура! Анжелика, можете передать приветы.
1: Передаю привет Алексею из Коперки. Чтобы у него все было хорошо, чтобы он не грустил. Передаю привет своему брату Льву. Ну и многим тех, кого я люблю.
0: Спасибо за такие замечательные приветственные слова. Вас еще раз поздравляю с победой. Ну а для всех хочу напомнить, что игра «Не шведский стол» продолжится завтра. У вас тоже появится шанс выиграть пару пригласительных в кинотеатр «Континент Синема АЛЛАТРЬ» на любой фильм. Так что сможете посмотреть долгожданные премьеры. Возрастные ограничения уточняйте при выборе картины.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Пусть в сердце моем

0: В Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Индекс счастья россиян упал до минимума. Газета «Ру» напоминает, что основой рейтинга остается вопрос: в жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет? По итогам апреля показатель индекса счастья россиян составил всего 52 пункта, сообщает ВЦИОМ. Таким образом, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Рейтинг начал падать с декабря. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗП Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: эксперименты принесут желаемый результат. Все было не зря. Воспользуйтесь наработками и сэкономьте время. Стрельцы. Поддержка близких – вот что сегодня станет источником вдохновения. Будет достаточно даже небольшого разговора или дружеского привета. Козероги. Проекты набирают обороты и требуют вашего активного участия. Пора включаться на полную. Водолеи. Хороший день. Как на работе, так и в домашних делах. У вас получится видеть позитив даже там, где, казалось бы, его нет. Рыбы. Вам сегодня придется самим себя развлекать. Коллеги и друзья будут слишком заняты для совместных приключений. Но вы умеете проводить время наедине с собой. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 13 мая. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт peoplebluster.f. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду. People Media.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните, как куриные яйца то объявляли почти главным врагом человечества, то снова возвращали в список нормальных продуктов? И вот сейчас новая волна исследований. Ученые говорят, что регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, во многом благодаря холину. Это вещество помогает работе мозга, памяти и концентрации. Ну а что насчет перепелиных яиц? Они маленькие, но по содержанию многих витаминов и минералов даже превосходят куриные. В них больше витаминов группы В для нервной системы и энергии, а витамин А для зрения, кожи и иммунитета, а еще железо, магний, кальций и цинк. Есть еще здесь и лецитин. Вместе с холином он участвует в жировом обмене и помогает снижать риск образования холестериновых бляшек. А белок авомукоид известен тем, что может смягчать аллергические реакции. При этом перепелиные яйца не стоит превращать в ежедневный марафон. Взрослому обычно достаточно 5-6 штук в день. Осторожнее с ними нужно быть людям с заболеваниями печени, поджелудочной, желчного пузыря и тем, кому врач рекомендовал ограничивать холестерин. И, в общем, здесь тоже важен баланс и нормальное отношение к еде без крайности. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе всем утро! С вами снова Романа. Продолжаю заряжать вас позитивом. Вчера рассказывала о стимулировании активного образа жизни, о приседаниях, которыми можно оплатить проезд в общественном транспорте. А сегодня расскажу вам спорт, который мы заслужили. Одна сеть студий Пилатеса придумала практику, которая очень быстро стала популярной. Называется «Ваура Зен». Вы не представляете, это то, что подходит, я думаю, каждому из нас. Нужно просто лежать под одеялом. Участников укладывают на реформеры, тренажеры такие с подвижной платформой, и накрывают пледами. Далее под приглушенный фиолетовый свет тренер читает вслух книгу. Смысл процедуры в том, чтобы организм вышел из режима постоянного стресса, замедлился и сбросил напряжение. Такое занятие спортом, думаю, многие поддержат. Это, по сути, лежать и ничего не делать. Гениально! Неудивительно, что желающих записаться на такие занятия уже десятки тысяч. Ну, конечно, можно и дома потренироваться. Такие домашние тренировки тоже очень приветствую. Попросить кого-то почитать вам сказку или включить аудиокнигу. Ну, а я пожелаю вам отличного настроения и побольше вдохновляющих идей. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Новости.
3: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасатели МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки. Причиной представители SpaceX назвали неблагоприятные погодные условия в районе мыса Канаверал. Теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоится в среду вечером по времени восточного побережья США, но в Москве в это время будет уже около 2 часов ночи. Корабль наставит на станцию продовольствие, оборудование, а также материалы для проведения экспериментов, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 13 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1,6 метров.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: Доброе утро, Екатеринбург! Я благодарю, что это утро проводите вместе с нами. Меня зовут Романа. Сегодня уже среда. Видите, как быстро пролетают короткие рабочие недели. Еще и выходные обещают быть жаркими. Думаем об этом, строим планы. А сегодня погода специально, чтобы мы не отвлекались от рабочих задач и завершили максимальное их количество. Я желаю вам отличного солнечного настроения, но чтобы вы согревались, оставайтесь в компании самых жарких, любимых наших хитов.
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург! Мы продолжаем. Меня зовут Романа. Сегодня уже 13 мая, а об этом месяце мы с вами еще не говорили. Май – завершающий месяц весны в северном полушарии. Пора цветения, пробуждения природы и праздничных дней. Это время, когда воздух наполняется ароматами сирени и черемухи, а дни становятся по-настоящему теплыми. Для нас-то, конечно, одни из самых ожидаемых праздничных дней в году. Но что еще мы знаем об этом месяце? Поговорим о нем подробнее буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном». Узнаем много интересного.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Кто-то

0: Доброе утро! Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про месяц май. Слово «май» происходит от латинского «maius» – название месяца в юлианском и григорианском календарях. Оно связано с древнеримской богиней Майей, которая считалась покровительницей плодородия и весеннего обновления. А в древнерусском календаре май именовался «травник» или «цветень». Символами майя считаются камень-изумруд, он символизирует плодородие и обновление, а также приносит удачу, ясность мысли и укрепляет любовь. Из цветов, конечно, это ландыш. Он является официальным цветком майя, это символ нежности, чистоты и скромности. В некоторых странах, например, во Франции, ландыш считается символом весеннего счастья и любви. Ну а чтобы последний месяц весны заполнился яркими впечатлениями, вот несколько идей, чем заняться в это живописное время года. Устроить пикник, насладиться природой в компании друзей или семьи, начать садовые работы, высадить рассаду, ухаживать за клумбами или организовать фотосессию, запечатлеть цветение деревьев и луговых трав. А также можно заняться спортом на свежем воздухе, пробежки, велопрогулки, скандинавская ходьба. В общем, постарайтесь побольше времени проводить на улице в этот месяц. А сегодня погода как раз дает нам возможность хорошенько продумать планы на предстоящие жаркие выходные. Вот так сегодня немного больше мы узнали о месяце мае, ну а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вот и утро пролетело, как всегда, незаметно, но зато в отличном настроении. Меня зовут Романа, я вернусь уже завтра в 7 утра. Далее компанию вам составит Вадим Белов, ну а я прощаюсь до завтра. Пусть этот день будет наполнен хорошими людьми и впечатлениями.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтра, в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 20-22.

0: елки, спасибо за красивую музыку, моей чудесной коллеге Романе, спасибо за бодрое и доброе утро на радио «Лето», а вам спасибо за вашу замечательную улыбку. Она вам очень идет, да-да. Поэтому улыбайтесь чаще и оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе будем слушать яркие, любимые наши хиты. И прямо сейчас делайте громче Сергея Лазарева. Ну а меня зовут Вадим Белов, на ближайшие 5 часов я полностью ваш. Отличного дня, друзья!
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Это были Филатов и Карас на радио «Лето», а на часах начало 12-го. А не организовать ли нам с вами по чашечке предобеденного кофе или чая? Взбодримся и музыку любимую послушаем, отметив имена Максим, Дуэта Биз и других. И уже через 10 минут к вам присоединится моя коллега Катя Савельева с интересной рубрикой «Слово дня», где прокачает ваш интеллект и словарный запас. Оставайтесь на радио «Лето», здесь тепло.

0: меня снова.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – пергола. Звучит как-то по-итальянски, и это не случайно. Пергола – это легкая конструкция в саду или у дома, такие столбы с решетчатым перекрытием, без глухих стен. Пергола защищает от солнца, дает мягкую тень, зонирует пространство и служит опорой для вьющихся растений. История у нее древняя, такие постройки делали еще во времена Римской империи, чтобы виноградная лоза не лежала на земле, а красиво тянулась вверх. Сегодня перголы ставят на террасах, в садах, у зоны барбекю или отдыха, делают из дерева или металла, иногда добавляют тент или ламель от дождя. В общем, пергола – это когда до отпуска еще далеко, а уголок для красивой тени уже есть. Но я тем временем готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Группа «Тестостерон» только что на радио «Лето», и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Большой привет! Как проходит день? Мы тут с коллегами составили для вас небольшой плейлист для поддержания вашего рабочего настроения и для ваших новых успехов. Так что до полудня наслаждайтесь хитами от Вики Дайнека, Зиверт, Нюши и многих других в формате нон-стоп, как вы любите. Только хиты на радио «Лето» и ничего лишнего.

0: Екатеринбурге полдень. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Завтра, в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 20-22.

0: Это душевная Ева Польна и гости из будущего после полудня на радио «Лето». И дальше в наших планах поднять вам настроение хитами от Ираклия, чая вдвоем Ольги Серябкиной и кое-кого еще. А через 10 минут на радио «Лето» появится моя ЗОЖ-коллега Катя Савельева. В рубрике «Вкус жизни» она расскажет о том, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Давайте слушать вместе, и да пребудет с вами сила!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните, как куриные яйца то объявляли почти главным врагом человечества, то снова возвращали в список нормальных продуктов? И вот сейчас новая волна исследований. Ученые говорят, что регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, во многом благодаря холину. Это вещество помогает работе мозга, памяти и концентрации. Ну а что насчет перепелиных яиц? Они маленькие, но по содержанию многих витаминов и минералов даже превосходят куриные. В них больше витаминов группы В для нервной системы и энергии, а витамин А для зрения, кожи и иммунитета, а еще железо, магний, кальций и цинк. Есть еще здесь и лецитин. Вместе с холином он участвует в жировом обмене и помогает снижать риск образования холестериновых бляшек. А белок авомукоид известен тем, что может смягчать аллергические реакции. При этом перепелиные яйца не стоит превращать в ежедневный марафон. Взрослому обычно достаточно 5-6 штук в день. Осторожнее с ними нужно быть людям с заболеваниями печени, поджелудочной, желчного пузыря и тем, кому врач рекомендовал ограничивать холестерин. И, в общем, здесь тоже важен баланс и нормальное отношение к еде без крайности. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Время легенд, это Денис Майданов на радио «Лето». А на часах время обеда, и кто хорошо потрудился, тот заслужил вкусно отдохнуть. Кстати, как появится свободная минута, загляните в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там вы узнаете, как можно выиграть отличный приз в нашей радиоигре «Не шведский стол» по будням в 8:40 утра. Удачи! И в придачу хиты от Юли Савичевой и «Банушек Интернешнл». Ну а прямо сейчас от Димы Билана и Мари Краймбрери. Удачного и приятного дня, друзья!
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводниться, однако сделает она это в Американском заливе примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За две недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтра, в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 20-22.

0: Ваши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет

0: улетим за моря. Это был Марсель на радио «Лето» 98.9 FM. Как там море без нас? Волнуется, наверное. Надо запланировать отпуск, чтобы проведать его, правда? Эх, мечты, мечты, скажете вы. Я вас понимаю, но поскольку мечтать не вредно, загадывайте желание, и пусть оно обязательно сбудется. Скрещиваю пальцы, вам на удачу. Меня зовут Вадим Белов, и знаете, здорово, что вы с нами сегодня. Скоро вместе на радио «Лето» послушаем группу «Бандерас», команду «Градусы», «А-студио» и других, кому всегда приятно подпевать.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Очаровательная Люся Чеботина на радио «Лето». Как всегда, шикарно и неотразимо. И кому еще удастся сделать ваш день легким и комфортным? Я думаю, блестящие буррито и дуэт «Непара» с этим справятся на ура. Екатеринбург, спасибо, что слушаешь радио «Лето».

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводница, однако сделает она это в Американском заливе примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За две недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили три местные администрации и трое чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Завтра, в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 20-22.

0: Великолепный Дмитрий Маликов только что на радио «Лето». Певец, который сегодня в особом представлении уже не нуждается. При этом, как он классно шутит, цитата, «Для молодежи я тот самый курьер из рекламы». Ну, это уже давно не секрет, что у Дмитрия Юрьевича шикарное чувство юмора. Люблю вот эту его фразу. «Счастье — это когда рядом с тобой есть человек интереснее интернета». Желаю вам побольше таких людей. И дальше на радио «Лето» включаю для вас Сократа, Валерию, Ханну и многих других. Кого всегда хочется сделать погромче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

волшебная Елена Терлеева, только что на радио «Лето». Как вам наша музыка сегодня? Только любимые хиты от ярких суперзвезд. И вот кто дальше будет радовать вас на 98.9 FM. Стас Пьеха, группа «Total», «Руки вверх» и кое-кто еще. Это радио «Лето», и мы желаем вам легкого, удачного и позитивного дня.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит газета.ру. Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом, напоминает «Новый день». Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска за дрочливый турникет. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов техника на выходе из станции решила внезапно закрыться. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч. В компенсацию включили расходы на лечение, компенсацию морального вреда, а также утраченный заработок за время больничного. Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,7. 79 евро 87,38.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтра, в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 20-22.

Это был Артур Пирожков на радио «Лето». И еще час с вами буду я, Вадим Белов. Я надеюсь, после обеда заботы и суеты уже поменьше. Желаю вам удачи в делах, успехов в учебе и легкого настроения под любимые хиты на радио «Лето». И дальше здесь супер-классная «Зиверт».

0: Начало четвертого, и только что весь Екатеринбург подпевал грандиозному хиту на радио «Лето» 98.9 FM. Спасибо диджею Димиксеру за новую версию этой незабываемой песни. И в это же время мои коллеги готовили для вас рубрику «Слово дня». Через 10 минут продолжим пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно. А пока на радио «Лето» слушайте яркие хиты от Димы Билана, Кристины Арбакайте и Мари Краймбрери. Нескучного и приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – пергола. Звучит как-то по-итальянски, и это не случайно. Пергола – это легкая конструкция в саду или у дома, такие столбы с решетчатым перекрытием, без глухих стен. Пергола защищает от солнца, дает мягкую тень, зонирует пространство и служит опорой для вьющихся растений. История у нее древняя, такие постройки делали еще во времена Римской империи, чтобы виноградная лоза не лежала на земле, а красиво тянулась вверх. Сегодня перголы ставят на террасах, в садах, у зоны барбекю или отдыха, делают из дерева или металла, иногда добавляют тент или ламель от дождя. В общем, пергола – это когда до отпуска еще далеко, а уголок для красивой тени уже есть. Ну а я тем временем готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это «Слайдер» и «Магнит» и «Алина Артс» на радио «Лето», чтобы ваша среда звучала как надо. До новостей мы успеем послушать Юлю Савичеву, ну а в 16.00 меня сменит моя вечерняя коллега Катя Савельева. Как обычно, с лучшими хитами и зарядом позитива. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. Стали известны подробности про маленького ребенка, выпавшего с 15 этажа на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Малыш в реанимации. Родные рассказали, что его прооперировали. Он на ИВЛ. Состояние стабильное. Медики говорят, что жить будет. Как сообщает Е1 со ссылкой на силовиков, семья мальчика на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей занималась только мама. Ребенка спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Одна из прохожих видела падение мальчика, пыталась его поймать, но не успела. Более 3000 пьяных водителей выявили на дорогах Свердловской области в этом году. Статистику озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
3: За 4 месяца 26-го уже года водители в состоянии опьянения у нас выявлено 3172. Из них повторное управление в состоянии опьянения – это 318 случаев. Такие вот у нас цифры, к сожалению, уже страшные, потому что в результате не секрет, что более резонансные дорожно-транспортные происшествия – это по вине водителей состояния опьянения.
2: За 2025 год в регионе выявили более 10 800 пьяных водителей. Из них 1200 допустили такое нарушение повторно. И теперь им грозит уголовное наказание. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис с лотереей в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. А новые схемы мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 20. Плюс 22.

Вот это, конечно, диапазон у нашего эфира. Только что любовь, ради которой люди готовы на все и даже больше, а уже через 10 минут серьезный разговор о перепелиных яйцах. Потому что взрослая жизнь — это когда романтика романтикой, но а белок, что называется, по расписанию. Не переключайтесь, дальше на радио «Лето» с Диана, Максим и Звонкий. И кажется, у них тоже будет кое-что про чувства. Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло.

Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните, как куриные яйца то объявляли почти главным врагом человечества, то снова возвращали в список нормальных продуктов? И вот сейчас новая волна исследований. Ученые говорят, что регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, во многом благодаря холину. Это вещество помогает работе мозга, памяти и концентрации. Ну а что насчет перепелиных яиц? Они маленькие, но по содержанию многих витаминов и минералов даже превосходят куриные. В них больше витаминов группы В для нервной системы и энергии, а витамин А для зрения, кожи и иммунитета, а еще железо, магний, кальций и цинк. Есть еще здесь и лецитин. Вместе с холином он участвует в жировом обмене и помогает снижать риск образования холестериновых бляшек. А белок авомукоид известен тем, что может смягчать аллергические реакции. При этом перепелиные яйца не стоит превращать в ежедневный марафон. Взрослому обычно достаточно 5-6 штук в день. Осторожнее с ними нужно быть людям с заболеваниями печени, поджелудочной, желчного пузыря и тем, кому врач рекомендовал ограничивать холестерин. И в общем, здесь тоже важен баланс и нормальное отношение к еде без крайности. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Кстати, сама Валерия умеет водить автомобили, но предпочитает в Москве услуги личного водителя. А фраза «жить без декаданса» звучит как план на остаток этого дня, я считаю. Особенно, когда впереди дорога домой. Уже потихонечку мы с вами думаем про то, как наступит вечер, где мы его проведем, и каждый будет ехать по своему серпантину. Ну, кто-то, пользуясь навигатором, а кто-то интуитивно. А мы добавим в этот маршрут правильный саундтрек. Дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Яркие, любимые наши хиты. Алексей Воробьев, группа «Серебро» и «Хай-Фай». С нами рядом. Едем красиво дальше вместе.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом. Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов турникет на выходе из станции внезапно закрылся. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч рублей. В компенсацию включены расходы на лечение, компенсация морального вреда и утраченный заработок из-за больничного. Лето на площади стартует в центре Екатеринбурга уже 23 мая. К этому дню на площади 5-го года смонтируют настилы, установят клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также появится архитектурная подсветка с разными сценариями, сообщает «Новый день». Товары на маркетплейсах за 3 года дорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары на 23%. Товары категории спорт-отдых и косметика здоровья подорожали на 4-5%, а электроника, аксессуары и одежда – вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы именно на интернет-площадках. Курс доллара на Межбанке опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года. В ходе торгов он опускался до 72 рублей 98 копеек. Одновременно евро проседал почти на 1,5% до 85 рублей 45 копеек. Последний раз показатель опускался ниже 86 рублей 5 июня 2023 года, сообщает газета «Коммерсант». Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 20, плюс 22.

этой весной тоже каждый находит свой музыкальный ориентир. Всем, кто выбрал радио «Лето» в эти минуты, Сергей Лазарев. Этой весной он выпустил клип на песню «Компасы». История про людей, которых все равно тянет друг к другу, даже когда маршруты будто бы давно разные. Это, кстати, уже из альбома «Счастливые тоже плачут». Новинка весны 2026. Открывает новый час ярких любимых наших хитов. Ну а дальше еще больше музыки, которую так приятно брать с собой в дорогу. Юлианна Караулова, группа «Винтаж» и «Добро». Я, Катя Савельева, тоже с вами еще 3 часа. Мы на одной волне.

0: конечно, самое главное, чтобы весь район был не против узнать, что кто-то в кого-то влюблен. Тем более сейчас сезон открытых окон, теплого воздуха, ну и вот этих громких колонок во дворах. Кстати, об умных колонках. Почти обязательно слушать весной 2026 года. В них и радио «Лето» на даче или в дороге. Но если впереди уже загорелась пробка, не перестраивайтесь хаотично. Быстрее не станет, а вот настроение довольно легко таким образом испортить. Лучше прибавьте звук. А дальше у нас Полина Гагарина, Иракли и Мари Краймбрери. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь всегда тепло.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт PeopleBlaster.f 8-343-227-0370 People Media. Ключи лет строят империи. Приходи к нам в команду People Media.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Хай будет хорошо всем, кто прямо сейчас слушает Радио Лето, где бы вы ни были. Новость для тебя, Екатеринбург, и для каждого, кто с нами на волне. В России официально сертифицировали еще одну «Волгу» – кроссовер «Волга K40». По сути, это современный городской автомобиль на базе нового «Джили Атлас» с турбомоторами, разными версиями привода. Раньше «Волга» у нас ассоциировалась с большими седанами и такой неспешной солидностью, ну а теперь вот уже высокий кузов, технология «Городская динамика». Всем, кто прямо сейчас движется в сторону дома или все еще задержался на работе по делам, фантастика от группы «Мумий-тролль», «Артик и Асти» и проект «Тестостерон» прямо по курсу.
1: Осталось никаких сомнений.

0: танцуй, соблазняй меня, но что сказать, рабочий день явно теряет свою позицию, уже без 20 практически 6, и самое время переключать голову с задач рабочих на реальную жизнь. Напишите тому, кому давно собирались, может быть, выберите маршрут не самый короткий, а самый приятный, и включайте нас погромче. Дальше 20 минут музыки без рекламы, без разговоров, только родные песни, только яркие, любимые наши хиты. Слушаем с вами вместе Юлия Савичева, Джиган, Григорий Лепс и группа «Фабрика». Дальше с нами на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Новейшая ракета «Сармат» дает России фору в 10-20 лет перед другими странами, если они вообще решатся на разработку подобного оружия, заявил телеграм-каналу «Шот» глава Комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Картополов. По его словам, «Сармат» обладает несколькими ключевыми преимуществами. Он мощный, не ограничен дальностью, преодолевает любую систему ПВО. Для разработки такого вооружения необходимы компетенции, технологии, которыми обладают далеко не все страны, сказал Картополов. Напомню, на днях российские военные провели испытания новейших ракет «Сармат». Планируется, что уже в этом году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк с этими комплексами. Следователи проводят проверку по факту падения 4-летнего ребенка с 15-го этажа высотки на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Ребенок в реанимации, его прооперировали, состояние стабильное. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста.
4: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 20. Плюс 22.

Новый вечерний час на радио «Лето». Мы открываем песни с северным характером. Виктория Дайнеко, девушка, которую мы помним еще со времен «Фабрики звезд», этой весной выпустила песню «Якутские бриллианты». Для ее родины Якутии эта история звучит особенно лично, потому что детство прошло в алмазной столице республики, в Мирном, этой девушке. Но у нас только родные хиты и музыка, в которой всегда есть что-то настоящее. Послушаем дальше Ирину Дубцову, Диму Билана и группу «Пропаганда». Здесь Катя Савельева. Этот вечер мы проводим вместе.

Ведь у каждого города есть свой саундтрек на такую погоду. Дождь по крышам, дождь по лужам. Где бы вы сейчас не слушали Радио Лето, делать это можно через интернет на нашем сайте radioletofm.ru. Желаем вам прекрасного настроения и самочувствия. Мы продолжаем бодриться, слушаем Мото, Сагдиану и Зиверт с ее суперхитом «Лайф». Оставайтесь на Радио Лето и не пропустите рубрику про новые и незнакомые слова. Сегодня разбираемся, что такое пергола. Звучит как имя какой-то героини итальянского кино. Но на деле вполне полезная вещь. Подробнее скоро.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – пергола. Звучит как-то по-итальянски, и это не случайно. Пергола – это легкая конструкция в саду или у дома, такие столбы с решетчатым перекрытием, без глухих стен. Пергола защищает от солнца, дает мягкую тень, зонирует пространство и служит опорой для вьющихся растений. История у нее древняя, такие постройки делали еще во времена Римской империи, чтобы виноградная лоза не лежала на земле, а красиво тянулась вверх. Сегодня перголы ставят на террасах, в садах, у зоны барбекю или отдыха, делают из дерева или металла, иногда добавляют тент или ламель от дождя. В общем, пергола – это когда до отпуска еще далеко, а уголок для красивой тени уже есть. Ну а я тем временем готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну вот после такой нежности от Максима хочется никуда не спешить, но календарь сегодня у нас с характером. Мы отмечаем Всемирный день коктейля. Именно в эту дату когда-то впервые официально объяснили, что это вообще такое. А еще сегодня день военно-морского флота, так что настроение сегодня между железной выдержкой и красивой подачей. Кстати, то и другое отлично сочетается с хорошей музыкой. Яркие любимые наши хиты мы слушаем дальше без перерывов на рекламу и разговоры. С нами Владимир Пресняков, группа «Сливки», Ольга Серябкина. Уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: 16+. People Media Екатеринбург. Бизнес-платформа People. Миллионники в подчинении. Твой бренд в диджитале. Правят связи, а не хайп. Сайт People Blaster F. 8-343-227-0370. People Media. Не чилят, строят империи. Приходи к нам в команду.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. Министр Кравцов подчеркнул, что изучение и поддержка русского языка является важнейшим направлением в развитии России. Российского образования. 18 аварий по вине пьяных водителей произошло на Среднем Урале. Статистику за период с января по март озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
3: В первом квартале 2026 года совершено 18 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 33 получили ранения. Если выделять отдельный Екатеринбург, в первом квартале уже совершено 9 таких дорожно-транспортных происшествий, где, к сожалению, уже 2 человека погибли и 17 получили ранения.
2: В прошлом году в Свердловской области по вине пьяных водителей погибли 90 человек, еще 306 пострадали. 23 мая в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади». Как сообщили в мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 5-го года мобильные конструкции. Это настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге изменят схему 3 маршрутов общественного транспорта – 2 автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу. Его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки Микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Певица Линда Светлана Гейман после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении МВД по Москве, стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Собеседник газеты «Коммерсант» не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Линду вызвали на допрос по делу о присвоении прав на песни Максима Фадеева. Хиты «Ворона», песни «Тибетских лам» и «Звездная коллекция» юридически принадлежат Фадееву. Он высказался по этому вопросу и заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать этот вопрос мирно через представителей Линды, но результата это не дало, заявил продюсер. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 20. Плюс 22.

0: Новый час на радио «Лето» открыла Валерия с ее авторской песней «Возьми мою любовь». Май за окном, и согласитесь, это ведь всегда немного репетиция лета. Окна открываются чаще, планы строятся смелее, согласитесь. Ну и домой совсем не хочется пораньше. И даже обычная среда звучит как начало чего-то очень хорошего. На этой волне мы идем дальше. Сергей Лазарев, его «Я не боюсь». Мы слушаем прямо сейчас. Ну а дальше будем слушать Нюшу и М-Бенд. Только яркие и любимые наши хиты. И я, Катя Савельева. Еще ровно час. Мы вместе.
1: Твердь.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните, как куриные яйца то объявляли почти главным врагом человечества, то снова возвращали в список нормальных продуктов? И вот сейчас новая волна исследований. Ученые говорят, что регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, во многом благодаря холину. Это вещество помогает работе мозга, памяти и концентрации. Ну а что насчет перепелиных яиц? Они маленькие, но по содержанию многих витаминов и минералов даже превосходят куриные. В них больше витаминов группы В для нервной системы и энергии, а витамин А для зрения, кожи и иммунитета, а еще железо, магний, кальций и цинк. Есть еще здесь и лецитин. Вместе с холином он участвует в жировом обмене и помогает снижать риск образования холестериновых бляшек. А белок авомукоид известен тем, что может смягчать аллергические реакции. При этом перепелиные яйца не стоит превращать в ежедневный марафон. Взрослому обычно достаточно 5-6 штук в день. Осторожнее с ними нужно быть людям с заболеваниями печени, поджелудочной, желчного пузыря и тем, кому врач рекомендовал ограничивать холестерин. И, в общем, здесь тоже важен баланс и нормальное отношение к еде без крайности. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: песню Денис Клявер посвятил всем, кто умеет прощать, между прочим, и основана она на реальной истории, которая взволновала артиста. Его друг изменил жене, но она смогла простить его. Вот как можно было изменить такой святой женщине, о которой поется в этой песне? Мне кажется, она вообще не имеет никаких недостатков. Дальше на Радио Лето вы слушаете яркие любимые наши хиты вообще без комментариев. Наслаждайтесь этим майским вечером. А завтра ровно в 16 я, Катя Савельева, снова буду ждать вас здесь. Ева Польна, группа «Браво» и А-студио в ближайшие минуты, ну не только они, составляют вам великолепную компанию. Берегите себя. До завтра!
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка в Екатеринбурге. В среду днем 4-летний мальчик выпал с 15 этажа высотки на Таватуйской. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что семья, в которой произошло ЧП, неполная, ранее на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей в семье занимается только мама. Из окна выпал младший ребенок. Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Ребенок в реанимации. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка, как бывает часто, а беспрепятственный доступ к открытому окну, отметил полковник Горелых. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис с лотереей в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Пьяные олени мешают водителям Франции безопасно передвигаться по дорогам. Французская полиция предупредила жителей восточной части страны о неадекватных оленях, которые наедаются забродившими фруктами и устраивают настоящий пьяный дебош. Рогатые выбегают на дорогу перед машинами, устраивают адские пляски в поле. Видео с пьяными оленями есть в телеграм-канале «Шот». Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в этих районах. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 20. Плюс 22.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Нет, не надо

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Друзья, завтра в четверг, 14 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный, 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, ну а днем плюс 20. Плюс 22.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.